Nietzsche. Passifleur. Chaudement et calmement.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. На Челябинском рынке сгорели 5 павильонов и шиномонтажка. Крупный пожар произошел на Свердловском тракте у китайского рынка в Челябинске. По данным регионального городского управления МЧС, сначала загорелся один павильон из-за аварийного режима работы электропроводки. Затем пламя перекинулось еще на 4 постройки, а также охватило шиномонтажку. Пожар тушили 30 человек с привлечением 6 специальных машин. Спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 квадратных метров. Никто не пострадал. Точную причину происшествия установят сотрудники отделения дознания. Третья парижская неделя моды в Челябинской области собрала дизайнеров со всей страны. Накануне в Нагайбакском районе под проливным дождем прошел большой показ 14 коллекций под аккомпанемент органной музыки. Почетный гость мероприятия Анатоль Вовк назвал событие уникальным.

800 участников со всего Южного Урала, а в финал вошли 100 лучших юных артистов. Награды призерам вручили организаторы из ассоциации «Синтай» и первый секретарь Челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин. Он подчеркнул, что проект помогает сохранять историческую память и воспитывать подрастающее поколение города за свою страну, добавив, что всесторонняя поддержка детей остается главным приоритетом партии.

0: Реклама на Радио 100.
1: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми? И ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Ко дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
3: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка».
4: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зои Сак.
2: Весь день, 1 июня, на Радио 100 дети рассказывают о своих любимых книгах.
5: Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится».
2: Радио 100 поздравляет всех с Днем защиты детей.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Эмилия, Big Big World на Радио Стон. Ну что же, большой мир, Челябинск, все просыпаемся, встречаем новую неделю в приподнятом настроении, в легкости. Надеюсь, вы все отдохнули. Я, Авдеева, приветствую вас на волне стопроцентного комфорта. В мировом бестселлере Writers Brothers услышим Unchained Melody, а в рубрике Cover Wheel сейчас Amazonics, русская рулетка.
1: Радио Стон.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

Writers Brawlers, Unchained Melody на Радио 100. В Челябинске 7:25. Продолжаем наше музыкальное утро понедельника. Я, Оль Деева, всех приветствую на волне 100% комфорта. Ну что, погода сегодня прекрасная. Синоптики днем обещают до плюс 21 градуса. Мне кажется, работать будет очень комфортно. Делайте звук на радиоприемнике погромче и продолжайте слушать музыку высшей пробы. Надеюсь, что будете с нами весь день сегодняшний. Blue Cloud Jazz скоро прозвучит в Latin Cafe, а прямо сейчас Джосс Джеймс, Save Your Love For Me.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Shape of You. Ed Ширан, Shape of You на радио Ствол. Челябинске 7 часов 47 минут. Ну что, друзья, сегодня важный день. Во-первых, сегодня первый день лета, 1 июня, с чем я вас и поздравляю. Самые прекрасные 3 месяца в году начинаются. Во-вторых, сегодня Международный день защиты детей. И к этому празднику мы подготовили для вас сюрприз. В нашем дружном коллективе тоже есть дети, это дети сотрудников, которые любят читать разные книги. И сегодня на протяжении всего дня вы будете слушать, какие же книги любят читать дети. Много интересных рассуждений вас ждет в эфире, не пропустите. Первый выпуск прозвучит уже в этом часе в 7 часов 50 минут. Из музыки прямо сейчас Брайан Адамс у нас будет с композицией «Lay, Lady, Lay».

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Привет, меня зовут Аделина, мне 10 лет. Сегодня я хочу рассказать о своей любимой книге «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится». В нем Дениске очень хотелось самосвал, и он даже готов был обменять на него что-то ценное. Но потом Дениска увидел светлячка. Маленького, живого, который светится в темноте. И в этот момент он понял, что живое гораздо важнее любой игрушки. Мне нравится этот рассказ, потому что он не только смешной, но и немного волшебный. Он показывает, что настоящая радость – это не вещи, а то, что живет рядом с нами. Вообще, вся книга очень добрая и веселая. Рассказы Драгунского учат дружить, быть честными и замечать маленькие чудеса вокруг. Я думаю, такие книги нужно читать всем детям. Поздравляю всех с Днем защиты детей. Читайте хорошие книги, и пусть у вас будет много веселых историй, как у Дениски.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Мэгги Рейли, Every Time the Touch на Радио 100. Почти 8 утра в Южноуральской столице. Сейчас рубрика «Люк» ставим в эфире Радио 100. В ней Рауль Мало, «Games that Lovers Play».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это региональные новости в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. В Челябинске активисты «Справедливой России» помогли пенсионеру уменьшить завышенный коммунальный платеж в 10 раз. Из-за опоздания с проверкой счетчика воды предприятие водоснабжения и водоотведения потребовало от пожилого жителя металлургического района оплатить более 6 тысяч рублей, проигнорировав реальные показания исправного прибора. Руководитель районного отделения партии Андрей Меньшиков направил коммунальщикам досудебную претензию, указав на незаконность таких начислений при сохранности пломб. В итоге доводы мужчины возымели действие. На днях пенсионеру пришла новая квитанция с уменьшенным в 10 раз долгом. В Троицке к началу учебного года откроется новая детская музыкальная школа. Сегодня готовность здания, построенного взамен аварийного, оценил губернатор Алексей Тексер. В двухэтажном корпусе уже завершили отделку. Теперь туда завозят мебель и новые инструменты. Новый просторный дом искусств позволит существенно увеличить набор юных талантов. Челябинскую область ждет редкая серия ежегодных солнечных затмений. Первое глубокое затмение, от которого посреди дня наступят сумерки, произойдет 12 августа этого года. Астрономы призывают южноуральцев беречь зрение и наблюдать за редким космическим шоу исключительно через защитные светофильтры или закопченные стекла. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: Аннеля.
1: Привет, дружок, я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета? Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Depeche Mode, All I See of Truth на радио 100. Челябинске 8 часов и 12 минут. У микрофона я, Оль Диева. Ну что, друзья, начинаем новый час музыкальных новостей. Пол Маккартни поделился, кого он сейчас любит больше всего из группы Beatles. Пол Маккартни ответил так. Ну, остался только один. Теперь это Ринго. Думаю, во времена The Beatles все мы равнялись на Джона Леннона. Он был лидером, хотя официально в группе не было лидера. Он был очень остроумным, и его было приятно видеть. Я думаю, все мы могли бы сказать, что Джон был нашим любимцем, подытожил музыкант. Добавлю, недавно Пол Маккартни прокомментировал выбор Пола Мескала на роль самого себя в предстоящих фильмах о группе Beatles. Музыканты спросили, кто из них симпатичнее, он сам в молодости или Мескал, сыгравший его в лентах Сэма Мендеса. Ну что ж, друзья, все хороши. Будем ждать группу Beatles в нашем эфире, а пока услышим Роя Орбисона в рубрике «Мировой бестселлер You Got It». А в кавер-вире прямо сейчас Роуз прозвучит «Smooth Operator».
1: Кавервилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. А Селин Дион снимут драматический сериал, а Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tats Fink Desert Race. В разработке находится драматический сериал «Growing Up Dion», посвященный детству и юности Селин Дион. Об этом пишет Deadline. Проект станет первой экранизацией ранних лет певицы, официально поддержанной ее семьей. Продюсером выступит брат артистки Жак Дион, а в основу сюжета ляжет книга «Дион. Семейная сага», написанная племянником певицы Джимми Дионом. Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, ее жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка. Кто исполнит роль Дион, пока неизвестно. Ранее певицу играли Валери Ле Мерсье в фильме «Голос любви», Кристин Гави в байопике «Селин», а также Марлон Миндел в бродвейском мюзикле-пародии «Титаник». Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Марвел, сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tats Fink Desert Race, об этом сообщил Deadline. Компания Хемсворта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента. Далее комментарий Криса Хемсворта. «Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы, Wild State, рады сотрудничать с Tats Fink Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки, когда он выйдет на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100.

Тейлор Свифт с композицией Hours на Радио 100. Челябинске 8 часов 46 минут. Друзья, сегодня 1 июня, Международный день защиты детей. Как всегда, отмечаем этот прекрасный праздник. Буду рассказывать вам о том, какие мероприятия запланированы сегодня в Челябинске. Давайте начнем с парка Гагарина. В половине третьего там начнется концерт с участием творческих коллективов. В 16:00 на площадке Летнего театра покажут мюзикл по мотивам сказки «Бременские музыканты». В 5 вечера на главной сцене начнется игровая программа для детей с любимыми героями и пенной вечеринкой. А с 7 до 9 вечера будет мастер-класс по старинным танцам. Друзья, мне кажется, можно прийти и провести весь день в парке на свежем воздухе, тем более погода сегодня прекрасная. Ну, а на Радио 100 тоже сюрприз в честь праздника. Сегодня весь день дети наших сотрудников рассказывают в эфире о своих любимых книгах. Очередной выпуск услышите в 8:50. Из музыки прямо сейчас Шанайт Уэйн. Песня называется «That Don't Impress Me Much».

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет, меня зовут Алиса. Мне 9 лет. Моя любимая книга – это «Все о Манюне». Она очень смешная и интересная. Мне особенно запомнились главы, где Манюня отдыхала в пионерлагере Калагир. Моя любимая героиня – это Каринка, сестра Нарине. Она немного похожа на меня, потому что она тоже хулиганка. Хотя хулиганит значительно больше, чем я. Она вообще метлой забрызгивает стены краской черной, гоняясь за вредными мальчиками. Меня рассмешила больше всего ситуация, как они пытались сбежать из лагеря. И еще меня рассмешила ситуация, когда Манюня, когда Ба ее оставила без присмотра, залила тесто для пирожков водой, а потому что она сначала тесто в унитаз засунула, а потом еще половником выколупывала, и потом пришлось это все сантехником вытаскивать. Думаю, эту книжку можно начинать читать с 6, хотя купили мне ее в 9. Ну, раньше я просто не подозревала о такой книжке и меньше читала. Поздравляю вас всех с Днем защиты ребенка. Читайте хорошие книги, они учат добру, и некоторые из них, например, Манюня, смешные.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Sting, Fields of Gold на волне 100. Почти 9 утра в Челябинске. Сейчас дуэт у нас в эфире прозвучит. DeFaz и Pat Appleton с композицией «Счастье» – «Happiness». А сразу после в эфир выйдут актуальные мировые новости.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости, в студии Елена Трубникова. Здравствуйте. Либерально-демократическая партия России предлагает поддержать работодателей, которые дают первое рабочее место выпускникам колледжей и техникумов. Депутаты Государственной Думы во главе с Леонидом Слуцким внесут законопроект о снижении страховых взносов для таких компаний. Согласно инициативе, предприятия смогут платить 15% страховых взносов в течение первого года работы молодого специалиста. Это позволит компенсировать затраты на обучение и адаптацию вчерашних студентов. По словам Слуцкого, законопроект даст бизнесу стимул нанимать молодых людей, а выпускникам – возможность начать карьеру и получить необходимый опыт. В Государственной Думе анонсировали введение универсального QR-кода для покупателей. С 1 сентября россияне увидят его в магазинах и кафе и смогут совершить безналичные платежи. Это будет удобно для граждан и снизит издержки для бизнеса, рассказал председатель комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он отметил, что сейчас на одной кассе могут висеть QR-коды от нескольких банков. В результате покупатель вынужден искать свой. По словам мужчины, внедрение универсального QR-кода обеспечивает рост конкуренции на рынке платежей благодаря равной удаленности инфраструктуры для всех участников. Этой осенью в российских больницах появятся врачи-нутрициологи и специалисты по медицине здорового долголетия. Минздрав утвердил новую номенклатуру должностей, которая начнет действовать с 1 сентября. Также в список вошли медицинские психологи и реабилитологи. Ряд других специальностей, включая сексологов и диабетологов, будет выведен из штатного расписания с передачей их функций коллегам. Российских школьников с первого класса начнут бесплатно обучать работе с искусственным интеллектом. Уникальный курс под названием «Урок искусственного интеллекта» разработали специалисты компании «Авито», технопарка «Сколково» и китайские ученые. Главная цель программы – это сформировать у детей культуру общения с нейросетями и научить их грамотно формулировать запросы. Пилотные уроки для младших классов уже состоялись в мае. Методические материалы для начальной школы уже в открытом доступе, а для средних и старших классов они будут опубликованы в течение ближайших летних месяцев. И о погоде. Сегодня в Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24 градусов. Елена Трубникова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
5: Give up looking for my baby.

0: Мэрайа Кэрри и Мигель с композицией «Beautiful» звучат на радио 100 Челябинске 9:21. Ну что ж, друзья, среди звездных семей пополнение. Дуа Липа вышла замуж за Калума Тёрнера. Скромная церемония заключения брака между звездами состоялась 31 мая в Лондоне. Это была лишь первая часть больших свадебных торжеств, которые запланированы в ближайший уикенд в Палермо на острове Сицилия. По слухам, в праздновании примут участие множество звездных гостей пары. В их числе будут Элтон Джон, Марк Ронсон, Чарли XCX, а также Донателло Версачи. В общем, радуемся за молодоженов. Ну, а пока у нас рубрика «Мировой бестселлер», а в ней услышим Энди Уильямса. Композиция называется «The Only Just Begun».
1: Мировой бестселлер на Радио 100.
2: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
3: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
1: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира, а Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых дорогих стран мира. Лидером списка стала Исландия, выяснил профсоюз выпускников вузов ВИСКА. Исландия обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране на сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе. Исландию ранее уже признавали самой дорогой страной мира. Это случилось в 2018 году. Страна вновь вырвалась в лидеры благодаря росту туризма. Он активизировал экономику и привел к росту цен. Том Холланд в интервью Empire высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук. Совершенно новый день». Кто бы ни стал следующим героем, Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я мог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат, сказал Холланд. Человек-паук в исполнении Тома Холланда впервые появился в фильме «Первый мститель. Противостояние» 2016 года, официально став частью кинематографической вселенной Marvel. Затем Sony Pictures выпустила фильм «Человек-паук. Возвращение домой», и позже Холланд вернулся к этой роли в фильмах «Мстители. Война бесконечности», «Мстители. Финал», «Человек-паук. Вдали от дома», «Веном. Да будет карнаж», «Человек-паук. Нет пути домой» и «Человек-паук. Совершенно новый день», который выйдет в прокат уже этим летом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Ко дню защиты детей. Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
4: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка».
5: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зоя Сак.
3: Весь день, 1 июня, на Радио 100 дети рассказывают о своих любимых книгах.
6: Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится».
3: Радио 100 поздравляет всех с Днем защиты детей.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Крейг Дэвид, Don't Love You No More на радио 100. Челябинске 9 часов 47 минут. Ну что, друзья, сегодня день посвящен празднику. Напоминаю, что на календаре 1 июня, Международный день защиты детей. Я, Оль Дзиева, продолжаю рассказывать вам о том, какие сегодня мероприятия запланированы в нашем городе. В горсаду имени Пушкина праздник для всей семьи «Город детства» начнется в 16 часов. На летней эстраде парка будет большой концерт, а в центральной части парка развернут игровые зоны с надувными аттракционами. В детском городке Лукоморья для малышей подготовили кукольные спектакли, подвижные игры с загадками и викторинами. А в завершении праздника будет пенная дискотека. Так что, друзья, сегодня отличный повод куда-нибудь сходить с детьми, замечательно провести время, поучаствовать в разных играх, конкурсах. В общем, провести этот день с семьей. Ну, а у нас в эфире в честь 1 июня дети сотрудников рассказывают о том, какие книги и герои у них любимые. Скоро вы услышите очередной выпуск рубрики, которая называется «Книги, которые читают дети». Но прежде музыка, Эми Вайнхаус, «You know I'm no good».

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Я из города Челябинск. Моя любимая книга – это комикс про Человека-паука. Человек-паук – это положительный герой. И он дерется со злом. Очень хочу быть на него похож. Потому что Человек-паук – он мой любимый герой. И он делает только добро. Ну, он иногда, конечно, ошибается, но это только редкость. Этот комикс учит добру и делать хорошие поступки. Вот там как раз есть одна глава о хороших поступках. Называется «Пляжная захватка». Ну, там Гидромен и Флинт Марко, песочный человек, они дрались... И там как раз был волонтерский день. Там этот день был посвящен уборке пляжа от мусора. И вот эта глава, она точно учит, поскольку там как раз даже говорится о волонтерском дне уборки пляжа. Читайте хорошие книжки и комиксы о супергероях. Поздравляю всех с Днем защиты детей!
2: Утро без суеты. На радио 100.

0: Макси Прайст, Close to You на Радио 100. А мы завершаем еще один музыкальный час. Почти 10 утра в Южноуральской столице. У нас рубрика «Люк» стоим в эфире. А в ней Брайан Ферри, «You do something to me». А сразу после новости узнаете о происходящем в регионе.
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Четвертый региональный фестиваль «Троица» в Троицке, приуроченный к году единства народов России, открылся накануне. В церемонии принял участие Алексей Текслер. Губернатор отметил, что это особый фестиваль духовно-нравственных ценностей. Он объединил представителей разных конфессий и народов Челябинской области, власти, РПЦ, казачества, общественных и молодежных организаций. В рамках мероприятия 7 супружеских пар получили награду «Семейное счастье» за 50 и более лет брака. Прошли выступления оркестра «Малахит», «Казаков», были организованы выставка дронов и историческая реконструкция «Троицкая крепость». Челябинский хоккейный клуб «Трактор» объявил об уходе всех легионеров, выступавших за команду в прошедшем сезоне. Состав черно-белых покинули защитники Логан Дей, Джордан Гросс, Михаил Чайковский и нападающий Джошуа Либа. На официальном сайте хоккейного клуба размещены слова благодарности за игру и пожелания успехов в дальнейшей карьере. Решение расстаться с иностранными хоккеистами генеральный менеджер Алексей Волков анонсировал еще на итоговой пресс-конференции. Основной период государственной итоговой аттестации для выпускников стартует сегодня. Отмечается, что на Южном Урале на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 15 тысяч подростков. Государственный выпускной экзамен планируют сдавать свыше 100 человек. Будут открыты 94 пункта проведения экзаменов. Всего около 4 тысяч южноуральских 11-классников сегодня сдадут историю, литературу и химию. Далее расскажу о погоде. В Челябинске сегодня днем синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня составит плюс 17, плюс 19 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

The Sessions, I'm Yours. Это был кавер на песню Джейсона Мраза. А мы идем дальше. В Челябинске 10.18. Тейлор Свифт может написать саундтрек к истории игрушек 5 или иным способом поучаствовать в создании сиквела. На это намекают билборды в США, Канаде и Великобритании. На плакатах изображены буквы TS. Это инициалы певицы, которые также совпадают с сокращением от Той Стори. Буквы нарисованы в стиле плаката истории игрушек на фоне белых облаков. Интрига, друзья. Ну что же, а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. У нас в мировом бестселлере Би-Джей Томас прозвучит Raindrops Keep Falling on My Head. А прямо сейчас Дэнни Ди Кейн. Оставайся со мной. Называется композиция Stay With Me.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске о Селин Дион снимут драматический сериал, а Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tats Fink Desert Race. В разработке находится драматический сериал «Growing Up Dion», посвященный детству и юности Селин Дион. Об этом пишет Deadline. Проект станет первой экранизацией ранних лет певицы, официально поддержанной ее семьей. Продюсером выступит брат артистки Жак Дион, а в основу сюжета ляжет книга «Дион. Семейная сага», написанная племянником певицы Джимми Дионом. Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, ее жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка. Кто исполнит роль Дион, пока неизвестно. Ранее певицу играли Валери Ле Мерсье в фильме «Голос любви», Кристин Гави в байопике «Селин», а также Марлон Миндел в бродвейском мюзикле-пародии «Титаник». Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Марвел, сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tats Fink Desert Race, об этом сообщил Deadline. Компания Хемсворта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента. Далее комментарий Криса Хемсворта. «Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы, Wild State, рады сотрудничать с Tats Fink Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки, когда он выйдет на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 9653. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
0: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: hands to myself.
1: Селена Гомес, Hands to Myself на Радио 100. Челябинске 10 часов 44 минуты. Друзья, продолжаем отмечать Международный день защиты детей. Рассказываю, где сегодня пройдут праздничные мероприятия. В Челябинском саду Победы маленьких гостей и их родителей ждут сегодня в 2 часа дня. Там обещают много веселых развлечений. Пройдут мастер-классы, активности с аниматорами, праздничный концерт и пенная вечеринка. Также развлекательные мероприятия пройдут в торговых комплексах, в елках, в 16:00 праздник с клоунами Клёпа и Пуговкой, мыльными пузырями, поролоновым шоу, интерактивами и мастер-классом по созданию фигуры шариков, а в фокусе в 13 часов покажут детский спектакль, а также проведут конкурсы для детей. Друзья, выбирайте, куда отправиться. Ну, а у нас в эфире сегодня на протяжении всего дня дети сотрудников двух радиостанций Бизнес FM Челябинской Радио 100 рассказывают о своих любимых книгах в проекте, который так и называется «Книги, которые читают дети». Скоро в эфире прозвучит очередной выпуск. Но прежде музыка, прямо сейчас Адель, «Oh my God».

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка». Главным персонажем является Маша. Машу можно охарактеризовать как очень скромную и тихую девушку, но в сюжете оказывается, что она является очень сильной личностью, которая может защитить и себя, и своего возлюбленного. По сей день такие люди есть. Очень тихие со стороны, но в душе очень смелые и добрые. Петр Гринёв мне скорее напоминает отца. Такой же честный, упорный и умеет расставлять перед собой приоритеты. На Пугачёва хотелось бы быть похожим. Как личность он умеет общаться с людьми, умеет держать огромное количество людей под своим контролем, умеет их направлять и мотивировать. Мне еще нравится его целевая устремленность, ведь он все-таки смог захватить множество крепостей. Пугачев является таким же честным, как Петр Гринёв. Когда Гринёв попросил его о помощи, чтобы освободить Машу из заключения Швабрина, Пугачев честно, как и обещал, помог ему освободить бедную девушку из заключения, и при этом он не предал Петра и не казнил, хотя мог. Я бы порекомендовал прочитать эту книгу таким же подросткам, как и я, где-то 14-15 лет. Произведение кажется уже не таким сложным. По-моему, до этого читал, и мне показалось оно каким-то не сильно интересным, но вот перечитав его в 14, детали начали вставать на места, и я начал правильно воспринимать это произведение. Всех поздравляю с Днем защиты детей. Читайте хорошие книги, потому что это помогает мыслить глубже.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Шинейд О'Коннор, Tears from the Moon на Радио 100. В Челябинске почти 11 утра, а у нас в эфире сейчас Фрэнк Синатра будет звучать с композицией How Insensitive. А сразу после новости узнаете о том, что сегодня происходит в мире.
1: Люкс Тайм на Радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: В студии с мировыми новостями Евгения Орлова. Здравствуйте. В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга прошла посадка с использованием биометрии. Нововведение, которое стартовало сегодня, продлится до 1 апреля следующего года. Эксперимент проводят на рейсах между Москвой и Петербургом, выполняемых Аэрофлотом через аэропорты Шереметьево и Пулково. В рамках проекта пассажиры смогут проходить регистрацию, контроль на пути в зону вылета и посадку на борт без предъявления паспорта. При этом использование биометрии остается добровольным. Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху, пытаясь продвинуть новую инициативу по прекращению огня. Об этом сообщил корреспондент Аксис Бара Кравит в соцсети X. Переговоры шли в течение 48 часов. Вашингтон предложил, чтобы шиитская организация Хезболла прекратила атаки на Израиль. В свою очередь, еврейское государство воздержится от эскалации в Бейруте. Напомню, 31 мая Израиль объявил о новом расширении своей наземной операции в Ливане. Минторг Южной Кореи в мае зафиксировал рекордный рост экспорта. Его объем увеличился на 53% к маю прошлого года и достиг нового месячного максимума в 87 миллиардов 800 миллионов долларов. Драйвером роста служит спрос на полупроводники, сообщает агентство Ренхаб. Экспорт чипов за отчетный месяц вырос почти в 2,7 раза. Поставки за рубеж компьютеров увеличились в 4 раза. Экспорт оборудования беспроводной связи и дисплеев увеличился на 12,5 и 9,5%. Процентов соответственно. Далее расскажу о погоде. В Челябинске сегодня днем синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня составит плюс 17, плюс 19 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Ингрид звучала в рубрике «Кавер Виль» в Челябинске 11 часов и 19 минут. Ну что, друзья, новый день, новые музыкальные новости. Держу вас в курсе событий. Фронтмен группы Rolling Stones Мик Джаггер намекнул на возможное возвращение группы к концертам. Он заявил, что не может дождаться момента, когда снова отправится в тур. В одном из интервью музыкант рассказал, что хотел бы вновь выступать перед публикой, но подчеркнул, что в этом году гастролей ждать не стоит. Но все-таки он отметил, что надеется, это произойдет как можно скорее. Кстати говоря, заявление артиста подогрело слухи о возможном туре группы в следующем году. Кроме того, группа готовится к выпуску своего 25-го студийного альбома «Foreign Tongues». Он выйдет уже 10 июля. Вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере «Brotherhood of Men» у нас будут «Save Your Kisses for Me», а прямо сейчас Гарри Стайлз «As It Was».

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет в этом выпуске. Bloomberg назвал Исландию самой дорогой страной мира, а Том Холланд впервые высказался о будущем Человека-паука после съемок нового фильма. Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых дорогих стран мира. Лидером списка стала Исландия, выяснил профсоюз выпускников вузов ВИСКА. Исландия обогнала по стоимости жизни Швейцарию. Уровень цен в островной стране на сегодня на 3 процентных пункта выше, чем в государстве-конкуренте. До этого в течение нескольких лет Швейцария лидировала в этом вопросе. Исландию ранее уже признавали самой дорогой страной мира, это случилось в 2018 году. Страна вновь вырвалась в лидеры благодаря росту туризма, он активизировал экономику и привел к росту цен. Том Холланд в интервью Empire высказался о своем будущем во вселенной Marvel после съемок в фильме «Человек-паук. Совершенно новый день». Кто бы ни стал следующим героем, Майлз Моралес, Спайдер-Гвен, Женщина-паук или кто-то еще, я с удовольствием поучаствую в создании новой главы. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но если бы я мог сделать для них то же, что Дауни сделал для меня, я был бы совершенно счастлив и ушел бы в закат, сказал Холланд. Человек-паук в исполнении Тома Холланда впервые появился в фильме «Первый мститель. Противостояние» 2016 года, официально став частью кинематографической вселенной Marvel. Затем Sony Pictures выпустила фильм «Человек-паук. Возвращение домой», и позже Холланд вернулся к этой роли в фильмах «Мстители. Война бесконечности», «Мстители. Финал», «Человек-паук. Вдали от дома», «Веном. Да будет карнаж», «Человек-паук. Нет пути домой» и «Человек-паук. Совершенно новый день», который выйдет в прокат уже этим летом.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

In My Baby композиция называется. Челябинске 11:45. Кстати говоря, о детях, друзья, сегодня Международный день защиты детей. Отмечают его с 1950 года. Это один из старейших праздников действительно международного масштаба. И его цель не просто развлечь и развеселить детей, но и привлечь внимание к вопросам защиты их прав и интересов. Мы решили тоже не оставаться в стороне в этом году и приготовили для вас сюрприз. Сегодня на протяжении всего дня дети в нашем эфире рассказывают о своих любимых книгах, рассуждают о том, чем хороши главные герои и чему можно у них поучиться. Очередной выпуск рубрики «Книги, которые читают дети» прозвучит в конце этого часа. Но прежде музыка, прямо сейчас мадам Монсье с композицией «Merci».

0: Ко дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет! Меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зои Сак. Она мне очень нравится, потому что там описывается подростковая жизнь, все смешные моменты, грустные моменты, и радость, и грусть, и все это описывается вокруг одной девочки. Герои этой книжки напоминают и меня, и моих друзей, потому что мы попадаем в нелепые ситуации, иногда смешные, но иногда нам это разбивает сердце. В одной главе она встретилась в Нью-Йорке, она поехала туда со своей семьей. Если бы я там оказалась, то я бы очень хотела побывать в Нью-Йорке и в Бруклине, на Бруклинском мосту. И она встретилась с очень красивым мальчиком, который был на 3 года почти что ее старше, вот. Но с ним она почувствовала себя собой, вот, а не как с тем, с которым она стеснялась постоянно. Эту героиню Пенелопу мне еще напоминает моя подруга, потому что она тоже очень стесняется всегда рядом с парнями и всегда не знает, что говорить рядом с ними. Если бы я встретила главную героиню, то я бы ей сказала, что нужно всегда верить в себя и никого не бояться. Всех поздравляю с Днем защиты детей. Читайте всегда хорошие книги. Это очень развивает словарный запас и погружает в иной мир.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Элтон Джон, World in Spanish на Радио 100. Почти полдень в южноуральской столице. Завершим этот час по традиции рубрикой Lux Time, а в ней услышим Лиз Райт с песней Stop.
1: Lux Time на Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. В Челябинской области подвели итоги праймерис по выборам в Госдуму. Лидерами списков стали Олег Голиков, Дмитрий Вяткин и Андрей Орехов. Голиков и Орехов являются участниками СВО. Кроме того, Голиков и Вяткин – действующие депутаты Госдумы. В Челябинском округе лидируют Евгений Илли, в Металлургическом – Алексей Денисенко, в Коркинском – Антон Рыжий, в Магнитогорском – Владимир Дрёмов, в Златоустовском – Антон Ковалев. Отмечается, что среди победителей праймерис по округам нет ни одного депутата Госдумы. Алексей Текслер поздравил жителей региона с Международным днем защиты детей и отметил, что забота о семье и подрастающем поколении остается одним из главных приоритетов работы правительства. Этот праздник напоминает об общей ответственности за судьбу каждого ребенка. Дети – это связь времен, гордости и самая главная ценность. Алексей Текслер отметил, что в Челябинской области создаются условия для всестороннего развития подрастающего поколения. Губернатор пожелал детям незабываемых каникул, полных приключений и открытий. Южноуральцев, как и всех россиян, в июне ждет короткая рабочая неделя и трехдневные выходные. Они продлятся с 12 по 14 июня. При этом четверг, 11 число, будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику Дню России, который отмечается 12 июня. Всего в этом месяце будет 21 рабочий день, 9 выходных и праздничных дней в июле, августе, сентябре и октябре. Дополнительных выходных нет. Далее расскажу о погоде. В Челябинске сегодня днем синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня составит плюс 17, плюс 19 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Лизаона, Unchain My Heart на Радио Стол. Я напоминаю, что рубрика «Кавервилли» звучит у нас в начале каждого часа. Это прекрасная возможность услышать знакомые композиции в новом звучании, новой интерпретации, поэтому, друзья, следите за эфиром. А мы продолжаем слушать хорошую музыку. В рубрике «Мировой бестселлер» Нэнси Синатра будет в этом часе. «Бэнг-бэнг». Но прямо сейчас дуэт «Мэркен Клемон». Печальная история. «Sad Story».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске о Селин Дион снимут драматический сериал, а Крис Хемсворт снимется в фильме о гонке Tats Fink Desert Race. В разработке находится драматический сериал «Growing Up Dion», посвященный детству и юности Селин Дион. Об этом пишет Deadline. Проект станет первой экранизацией ранних лет певицы, официально поддержанной ее семьей. Продюсером выступит брат артистки Жак Дион, а в основу сюжета ляжет книга «Дион. Семейная сага», написанная племянником певицы Джимми Дионом. Сериал расскажет о взрослении Селин Дион в Квебеке, ее жизни в скромной многодетной семье и первых шагах к мировой славе. Особое внимание авторы уделят отношениям певицы с матерью Терезой и атмосфере дома, где росли 14 детей и постоянно звучала музыка. Кто исполнит роль Дион, пока неизвестно. Ранее певицу играли Валери Ле Мерсье в фильме «Голос любви», Кристин Гави в байопике «Селин», а также Марлон Миндел в бродвейском мюзикле-пародии «Титаник». Австралийский актер Крис Хемсворт, известный по роли Тора в киновселенной Марвел, сыграет главную роль в картине об экстремальной мотогонке Tats Fink Desert Race, об этом сообщил Deadline. Компания Хемсворта Wild State заключила соглашение о партнерстве с организаторами внедорожного марафона. Она выпустит сразу несколько проектов о гонке, одним из них и станет полнометражная лента. Далее комментарий Криса Хемсворта. «Внедорожные гонки давно являются страстью в моей семье, и мы, Wild State, рады сотрудничать с Tats Fink Desert Race накануне его 50-летия и представить это эпическое соревнование мировой аудитории», — поделился Хемсворт. Проект сейчас находится на ранней стадии разработки. Когда он выйдет на экраны, пока не ясно.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможно, отличие характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Шанеска Фрия, Perfect Love Affair на Радио 100, 12:46 в Южноуральской столице. Друзья, рассказываю, где можно слушать музыку высшей пробы, если вдруг не оказалось радиоприемника поблизости. Приглашаю на сайт заглянуть, radio100fm.ru, либо в нашу группу ВКонтакте. И там музыка звучит 24 часа в сутки. А на сайте, на заглавной странице, размещен плейлист. Если вдруг вам какая-нибудь композиция понравилась в эфире, название не запомнили, исполнителя тоже, то вбиваете в плейлисте примерное время, когда эта песня звучала, и увидите всю нужную вам информацию. Но еще один способ услышать любимые композиции – это включить умную колонку. Из музыки у нас Патрисия Касс прямо сейчас прозвучит, а сразу после в эфир выйдет очередной выпуск проекта «Книги, которые читают дети», приуроченные к Международному дню защиты детей.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Привет, меня зовут Аделина, мне 10 лет. Сегодня я хочу рассказать о своей любимой книге «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится». В нем Дениске очень хотелось самосвал, и он даже готов был обменять на него что-то ценное. Но потом Дениска увидел светлячка. Маленького, живого, который светится в темноте. И в этот момент он понял, что живое гораздо важнее любой игрушки. Мне нравится этот рассказ, потому что он не только смешной, но и немного волшебный. Он показывает, что настоящая радость – это не вещи, а то, что живет рядом с нами. Вообще, вся книга очень добрая и веселая. Рассказы Драгунского учат дружить, быть честными и замечать маленькие чудеса вокруг. Я думаю, такие книги нужно читать всем детям. Поздравляю всех с Днем защиты детей. Читайте хорошие книги, и пусть у вас будет много веселых историй, как у Дениски.
2: Радио 100. 100 FM.

0: Sting for Her Love на Радио Стоп. Почти час дня в южноуральской столице. Друзья, на этом я, Оля Деева, с вами прощаюсь. Благодарю за отличное начало недели. Надеюсь, у меня получилось сделать его легким, приятным, а самое главное, музыкальным. Ну и пусть время пролетает незаметно под звуки музыки высшей пробы. Оставайтесь на волне Стоп подольше. Сейчас у нас рубрика Lux Time, а в ней Сельса Фансека будет звучать.
1: Lux Time. На радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. В 2026 году обучение на платной основе в российских вузах подорожало в среднем на 11%, следует из предварительного мониторинга Минобрнауки. Рост цен оказался неравномерным. В одних университетах он был умеренным, в других доходил до 20-30% по отдельным направлениям. Эксперты ожидают, что темпы повышения могут замедлиться с 2027 года. Наиболее заметно цены выросли в вузах, где коммерческий набор ранее был важной частью доходов, теперь сократился из-за введенного государством ограничения на число платных мест. Под регулирование попали 40 специальностей. Сами университеты объясняют подорожание ростом расходов на преподавателей, инфраструктуру и требования к качеству образовательных программ. В американском городе Нью-Арк в 20 километрах от Нью-Йорка ввели комендантский час на территории вокруг центра содержания мигрантов под стражей. Меру приняли из-за столкновений между силовиками и протестующими, которые не прекращаются с конца мая, передает Associated Press. Они вспыхнули после того, как находящиеся внутри мигранты объявили голодовку. По словам правозащитников, поводом стали невыносимые

0: В рамках проекта пассажиры смогут проходить регистрацию, контроль на пути в зону вылета и посадку на борт без предъявления паспорта. При этом использование биометрии остается добровольным. Далее расскажу о погоде. В Челябинске сегодня днем синоптики обещают пасмурную погоду. Ветер западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха в течение дня составит плюс 17, плюс 19 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Ко дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
4: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка».
5: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зои Сак.
3: Весь день, 1 июня, на Радио 100 дети рассказывают о своих любимых книгах.
6: Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится».
3: Радио 100 поздравляет всех с Днем защиты детей.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет, меня зовут Алиса. Мне 9 лет. Моя любимая книга – это «Все о Манюне». Она очень смешная и интересная. Мне особенно запомнили главы, где Манюня отдыхала в пионерлагере Калагир. Моя любимая героиня – это Каринка, сестра Нарине. Она немного похожа на меня, потому что она тоже хулиганка. Хотя хулиганит значительно больше, чем я. Она вообще метлой забрызгивает стены краской черной, гоняясь за вредными мальчиками. Меня рассмешила больше всего ситуация, как они пытались сбежать из лагеря. И еще меня рассмешила ситуация, когда Манюня, когда Ба ее оставила без присмотра, залила тесто для пирожков водой, а потому что она сначала тесто в унитаз засунула, а потом еще половником выколупывала, и потом пришлось это все сантехником вытаскивать. Думаю, эту книжку можно начинать читать с 6, хотя купили мне ее в 9. Ну, раньше я просто не подозревала о такой книжке и меньше читала. Поздравляю вас всех с Днем защиты ребенка. Читайте хорошие книги, они учат добру, и некоторые из них, например, Манюня, смешные.
2: Радио 100. 100 FM.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Челябинская область попала в топ-20 регионов по благосостоянию семей в 2025 году. Среднестатистическая семья с одним ребенком на Южном Урале после минимальных расходов будет иметь на руках 70 500 рублей в месяц. Год назад у местных жителей после обязательных расходов оставалось 55 000 рублей. Тогда регион находился на 22-й позиции в рейтинге. Пассаж Яушевых в Троицке, который является объектом культурного наследия, будет реконструирован под общественно-культурное здание. Там появится камерный театр и пространство, в том числе для детей. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время рабочей поездки в округ. Сейчас идет разработка проекта реконструкции. Он непростой, так как этот объект культурного наследия. Фактически это научная, а не просто строительная документация, отметил Алексей Текслер. Дорожные службы Челябинска провели три рейса.

0: синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
1: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
3: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в ТикТоке. И американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Тейлор Свифт сделала сюрприз своей 8-летней поклоннице после того, как видео с ее участием завирусилось в ТикТоке. Певица отправила Мэдлин и ее соседу-музыканту подписанные гитары и рукописные письма. История началась с ролика, опубликованного в апреле. В видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу Итану Хейсу сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит Love Story, а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт. По словам Итана Хейса, вскоре после публикации с ним связалась команда певицы. Сначала он ожидал получить, например, подписанный постер, но Тейлор отправила акустические гитары с автографами. Мэдлин также получила личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться и призналась, что была очень рада увидеть, как девочка попросила соседа сыграть ее песню. Певица выразила надежду, что новая гитара вдохновит Мэдлин самой научиться играть.
0: Exclusive News.
1: Американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Об этом он рассказал в интервью Variety. Артист, известный по фильмам «Семьянин» и «Собиратель душ», родился с именем Николас Ким Коппола в семье известных кинематографистов, актеров и музыкантов. Чтобы не ассоциироваться с родственниками, для работы он взял псевдоним. Николас придумал свое новое имя еще в начале карьеры, вдохновившись персонажем комиксов Marvel Люком Кейджем и художником-авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер оставался Копполой вплоть до 2025 года. «Я не Кейдж в жизни, я не Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой», — заявил он теперь. Николас Кейдж, внук композитора Кармине Копполы и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродный брат Романа Копполы и Софии Копполы. Он был женат 5 раз, у него 3 детей, все они получили двойную фамилию Коппола-Кейдж.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12:00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
3: 0+.
4: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
5: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Я из города Челябинск. Моя любимая книга – это комикс про Человека-паука. Человек-паук – это положительный герой. И он дерется со злом. Очень хочу быть на него похож. Потому что Человек-паук – он мой любимый герой. И он делает только добро. Ну, он иногда, конечно, ошибается, но это только редкость. Этот комикс учит добру и делать хорошие поступки. Вот там как раз есть одна глава о хороших поступках. Называется «Пляжная захватка». Ну, там Гидромен и Флинт Марко, песочный человек, они дрались... И там как раз был волонтерский день. Там этот день был посвящен уборке пляжа от мусора. И вот эта глава, она точно учит, поскольку там как раз даже говорится о волонтерском дне уборки пляжа. Читайте хорошие книжки и комиксы о супергероях. Поздравляю всех с Днем защиты детей!
2: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых интернет-сервисов в периоды ограничений, связанных с соображениями безопасности. В числе важнейших сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничении, указаны система оказания медицинской помощи, портал госуслуги, платежные системы. Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников. О результатах работы они должны сообщить президенту до 1 июля. Уточняется, что ограничения мобильного интернета в регионах России вводятся при угрозах безопасности, в том числе из-за активности беспилотников. Со 2 июня этого года Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Российскую Федерацию. Такое требование выдвинул Россельхознадзор по результатам инспекции рыбоперерабатывающих предприятий. Проверки прошли с 21 по 27 мая. 50% армянских предприятий отказались от проверки, и только две компании прошли инспекцию. Их продукция будет ввозиться в страну при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности. Венгерское правительство инициирует в парламенте процедуру импичмента президента, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Петер Мадьяр после встречи с главой государства. Если Тамаш Шуёк не подаст в отставку, правящая партия ТИСА запустит необходимые парламентские процедуры. Мадьяр напомнил президенту о конституционных возможностях для этого. Председатель правительства обвинил главу государства в ненадлежащей работе и в игнорировании злоупотреблений предыдущего кабмина. Далее расскажу о погоде. В Челябинске во вторник синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Спилберг признался, что верит в инопланетную жизнь, и Дуа Липа и Колум Тёрнер поженились. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в существование жизни за пределами Земли. Об этом он рассказал на подкасте Мишель Обаме. На нем они обсуждали новую картину Спилберга «День разоблачения». Мишель задала вопрос, есть ли жизнь за пределами Земли. «Я думаю, что математически и научно невозможно, чтобы там не было жизни», — ответил режиссер. Спилберг уточнил, что за предстоящим фильмом стоит вопрос не только о существовании внеземной жизни, но и о том, достигли ли уже инопланетяне Земли. Остается главный вопрос — были ли они когда-нибудь здесь? Или другой вопрос — здесь ли они сейчас? На этот вопрос пытается ответить мой фильм, — поделился режиссер. Также он рассказал, что в новой картине вернется к теме, которую ранее затрагивала в фильме 1977 года «Близкие контакты третьей степени». Суть сюжета – показать первый контакт человечества с высокоразвитой цивилизацией за пределами Земли.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа вышла замуж за Калума Тёрнера. Скромная церемония заключения брака между 30-летней певицей и 36-летним актером состоялась 31 мая в Лондоне. Невеста была одета в белый ансамбль, юбку и жакет от Шипарелли, Hot Couture, а жених в темно-синий брючный костюм от Ferragamo. Друзья и родственники бросали в выходящих из здания молодоженов конфетти. Регистрация брака стала лишь первой частью больших свадебных торжеств, которые запланированы в ближайший уикенд в Палермо – на острове Сицилия. В трехдневном итальянском празднике, для которого арендовано несколько больших площадок, по слухам, примут участие множество звездных гостей и пары, в их числе Элтон Джон, Марк Ронсон и Чарли XCX, а также модельеры Донателло Версачи и Симон Порт Жакмюз, которые создают наряды для Липы. О романе Дуа Липы и Калума Тёрнера стало известно в начале 2024 года, а накануне Рождества состоялась их помолвка.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Yeah. D-Rhyme.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. Room is dark, the blinds are shut tight.

0: Ко дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга — это «Капитанская дочка». Главным персонажем является Маша. Машу можно охарактеризовать как очень скромную и тихую девушку, но в сюжете оказывается, что она является очень сильной личностью, которая может защитить и себя, и своего возлюбленного. По сей день такие люди есть. Очень тихие со стороны, но в душе очень смелые и добрые. Петр Гринёв мне скорее напоминает отца. Такой же честный, упорный и умеет расставлять перед собой приоритеты. На Пугачёва хотелось бы быть похожим. Как личность он умеет общаться с людьми, умеет держать огромное количество людей под своим контролем, умеет их направлять и мотивировать. Мне еще нравится его целеустремленность, ведь он все-таки смог захватить множество крепостей. Пугачев является таким же честным, как Петр Гринёв. Когда Гринёв попросил его о помощи, чтобы освободить Машу из заключения Швабрина, Пугачев честно, как и обещал, помог ему освободить бедную девушку из заключения, и при этом он не предал Петра и не казнил, хотя мог. Я бы порекомендовал прочитать эту книгу таким же подросткам, как и я, где-то 14-15 лет. Произведение кажется уже не таким сложным. По-моему, до этого читал, и мне показалось оно каким-то не сильно интересным, но вот перечитав его в 14, детали начали вставать на места, и я начал правильно воспринимать это произведение. Всех поздравляю с Днем защиты детей. Читайте хорошие книги, потому что это помогает мыслить глубже.
2: Радио 100. У нас схожие вкусы.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Сегодня в Челябинском саду имени Пушкина открывается фестиваль песочных скульптур. Выставка приурочена к 290-летию Челябинска. Гости смогут увидеть скульптуры с достопримечательностями города, верблюда и сказочных персонажей. Также на площадке появятся новые арт-объекты из дерева и металла. Некоторые старые скульптуры восстановили. 52% жителей Челябинской области уверены, что их детство было более счастливым, чем у нынешнего поколения. Противоположной точки зрения придерживается 26% респондентов. Еще 22% затруднились с ответом. По данным опроса сервиса «Суперджоб», приуроченного к Международному дню защиты детей, чаще всего звучало мнение, что изобилие электронных устройств не прибавляет современным детям радости. В Сараево, столице Боснии и Герцеговины, завершился Кубок Европы по дзюдо среди мужчин и женщин. В нем участвовали 272 спортсмена из 22 стран. Южный Урал представляли две воспитанницы спортивной школы Олимпийского резерва «Локомотив» — Ева Аганивова и Виктория Лихачева. По итогам соревнований Лихачева принесла сборной России бронзовую награду в весовой категории до 78 килограммов. Далее расскажу о погоде. В Челябинске завтра синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6

0: миллионов рублей, расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим. Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
1: Ко Дню защиты детей «Радио 100» представляет книги, которые читают дети.
2: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка».
3: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зои Сак.
1: Весь день, 1 июня, на «Радио 100» дети рассказывают о своих любимых книгах.
4: Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится».
1: «Радио 100» поздравляет всех с Днем защиты детей.
5: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Тейлор Свифт отправила гитару и письмо 8-летней фанатке после вирусного видео в ТикТоке. И американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Тейлор Свифт сделала сюрприз своей 8-летней поклоннице после того, как видео с ее участием завирусилось в ТикТоке. Певица отправила Мэдлин и ее соседу-музыканту подписанные гитары и рукописные письма. История началась с ролика, опубликованного в апреле. В видео девочка перекидывает через забор бумажный самолетик с просьбой к соседу Итану Хейсу сыграть песню Тейлор Свифт. Музыкант исполнил хит Love Story, а Мэдлин подпевала ему во дворе. Видео набрало сотни тысяч лайков и в итоге дошло до самой Свифт. По словам Итана Хейса, вскоре после публикации с ним связалась команда певицы. Сначала он ожидал получить, например, подписанный постер, но Тейлор отправила акустические гитары с автографами. Мэдлин также получила личное письмо от артистки. В нем Свифт написала, что видео заставило ее улыбнуться и призналась, что была очень рада увидеть, как девочка попросила соседа сыграть ее песню. Певица выразила надежду, что новая гитара вдохновит Мэдлин самой научиться играть.
0: Exclusive News.
1: Американский актер Николас Кейдж официально изменил имя. Об этом он рассказал в интервью Variety. Артист, известный по фильмам «Семьянин» и «Собиратель душ», родился с именем Николас Ким Коппола в семье известных кинематографистов, актеров и музыкантов. Чтобы не ассоциироваться с родственниками, для работы он взял псевдоним. Николас придумал свое новое имя еще в начале карьеры, вдохновившись персонажем комиксов Marvel Люком Кейджем и художником-авангардистом Джоном Кейджем. Но в документах актер оставался Копполой вплоть до 2025 года. «Я не Кейдж в жизни, я не Кейдж перед камерой. Лучше быть основателем собственной небольшой семьи, чем быть клоуном-кузеном на обочине чужой», заявил он теперь. Николас Кейдж, внук композитора Кармине Копполы и племянник режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, а также двоюродный брат Романа Копполы и Софии Копполы. Он был женат 5 раз, у него 3 детей. Все они получили двойную фамилию Коппола-Кейдж.
0: Exclusive News на Радио 100. Радио 100. Комфортно с утра до вечера.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет! Меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зои Сак. Она мне очень нравится, потому что там описывается подростковая жизнь, все смешные моменты, грустные моменты, и радость, и грусть, и все это описывается вокруг одной девочки. Герои этой книжки напоминают и меня, и моих друзей, потому что мы попадаем в нелепые ситуации, иногда смешные, но иногда нам это разбивает сердце. В одной главе она встретилась в Нью-Йорке, она поехала туда со своей семьей. Если бы я там оказалась, то я бы очень хотела побывать в Нью-Йорке и в Бруклине, на Бруклинском мосту. И она встретилась с очень красивым мальчиком, который был на 3 года почти что ее старше, вот. Но с ним она почувствовала себя самой, вот, а не как с тем, с которым она стеснялась постоянно. Эту героиню Пенелопу мне еще напоминает моя подруга, потому что она тоже очень стесняется всегда рядом с парнями и всегда не знает, что говорить рядом с ними. Если бы я встретила главную героиню, то я бы ей сказала, что нужно всегда верить в себя и никого не бояться. Всех поздравляю с Днем защиты детей. Читайте всегда хорошие книги. Это очень развивает словарный запас и погружает в иной мир.
2: Радио 100. Радио 100. 100 FM.

0: World News на Радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу ключевых интернет-сервисов в периоды ограничений, связанных с соображениями безопасности. В числе важнейших сервисов, доступ к которым должен сохраняться даже при ограничении, указаны система оказания медицинской помощи, портал госуслуги, платежные системы. Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и директор ФСБ Александр Бортников. О результатах работы они должны сообщить президенту до 1 июля. Уточняется, что ограничения мобильного интернета в регионах России вводятся при угрозах безопасности, в том числе из-за активности беспилотников. Венгерское правительство инициирует в парламенте процедуру импичмента президента, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Петер Мадьяр после встречи с главой государства. Если Томаш Шуёк не подаст в отставку, правящая партия ТИСА запустит необходимые парламентские процедуры. Мадьяр напомнил президенту о конституционных возможностях для этого. Председатель правительства обвинил главу государства в ненадлежащей работе и в игнорировании злоупотреблений предыдущего кабмина. Со 2 июня этого года Армения должна приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции для экспорта в Российскую Федерацию. Такое требование выдвинул Россельхознадзор по результатам инспекции рыбоперерабатывающих предприятий. Проверки прошли с 21 по 27 мая. 50% армянских предприятий отказались от проверки, и только две компании прошли инспекцию. Их продукция будет ввозиться в страну при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности. Далее расскажу о погоде. В Челябинске во вторник синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
2: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКЕХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
3: Ура! Ко Дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске Стивен Спилберг признался, что верит в инопланетную жизнь, и Дуа Липа и Колум Тёрнер поженились. Американский кинорежиссер Стивен Спилберг заявил, что верит в существование жизни за пределами Земли. Об этом он рассказал на подкасте Мишель Обаме. На нем они обсуждали новую картину Спилберга «День разоблачения». Мишель задала вопрос, есть ли жизнь за пределами Земли. «Я думаю, что математически и научно невозможно, чтобы там не было жизни», — ответил режиссер. Спилберг уточнил, что за предстоящим фильмом стоит вопрос не только о существовании внеземной жизни, но и о том, достигли ли уже инопланетяне Земли. Остается главный вопрос — были ли они когда-нибудь здесь? Или другой вопрос — здесь ли они сейчас? На этот вопрос пытается ответить мой фильм, — поделился режиссер. Также он рассказал, что в новой картине вернется к теме, которую ранее затрагивала в фильме 1977 года «Близкие контакты третьей степени». Суть сюжета – показать первый контакт человечества с высокоразвитой цивилизацией за пределами Земли.
0: Exclusive News.
1: Дуа Липа вышла замуж за Колума Тёрнера. Скромная церемония заключения брака между 30-летней певицей и 36-летним актером состоялась 31 мая в Лондоне. Невеста была одета в белый ансамбль, юбку и жакет от Шипарелли, Hot Couture, а жених в темно-синий брючный костюм от Ferragamo. Друзья и родственники бросали выходящих из здания молодоженов конфетти. Регистрация брака стала лишь первой частью больших свадебных торжеств, которые запланированы в ближайший уикенд в Палермо – острове Сицилия. В трехдневном итальянском празднике, для которого арендовано несколько больших площадок, по слухам, примут участие множество звездных гостей и пары, в их числе Элтон Джон, Марк Ронсон и Чарли XCX, а также модельеры Донателло Версачи и Симон Порт Джек Мьюз, которые создают наряды для Липы. О романе Дуа Липы и Колума Тёрнера стало известно в начале 2024 года, а накануне Рождества состоялась их помолвка.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Привет, дружок! Я Единорожок, и у меня для тебя очень вкусная новость. 6 июня в парке Гагарина пройдет фестиваль мороженого. Тебя ждут сказочные герои, яркая шоу-программа, пенная дискотека, развлечения для всей семьи и много-много порций бесплатного мороженого. Готов к самому сладкому приключению этого лета. Собирай друзей и приезжай на фестиваль Единорожок. 6 июня в парке Гагарина. Начало в 10:00. 0+.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.
4: Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule. J'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y'a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain. Essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes. Et ça ira mieux demain.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Привет, меня зовут Аделина, мне 10 лет. Сегодня я хочу рассказать о своей любимой книге «Денискины рассказы» Виктора Драгунского. Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится». В нем Дениске очень хотелось самосвал, и он даже готов был обменять на него что-то ценное. Но потом Дениска увидел светлячка. Маленького, живого, который светится в темноте. И в этот момент он понял, что живое гораздо важнее любой игрушки. Мне нравится этот рассказ, потому что он не только смешной, но и немного волшебный. Он показывает, что настоящая радость – это не вещи, а то, что живет рядом с нами. Вообще, вся книга очень добрая и веселая. Рассказы Драгунского учат дружить, быть честными и замечать маленькие чудеса вокруг. Я думаю, такие книги нужно читать всем детям. Поздравляю всех с Днем защиты детей. Читайте хорошие книги, и пусть у вас будет много веселых историй, как у Дениски.
2: Радио 100.

0: City News на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. На Южном Урале 16% компаний с начала года увеличили фиксированную часть зарплат сотрудников. 26% повысят оклады до конца года, выяснили аналитики HeadHunter. В основном это касается сферы энергетики, АПК и телекоммуникаций. Специалисты отмечают, что рост окладов именно в этих отраслях напрямую связан с высокой конкуренцией за кадры. 52% жителей Челябинска уверены, что их детство было более счастливым, чем у нынешнего поколения. Противоположной точки зрения придерживается 26% респондентов. Еще 22% затруднились с ответом. По данным опроса сервиса «Суперджоб», приуроченного к Международному дню защиты детей, чаще всего звучало мнение, что изобилие электронных устройств не прибавляет современным детям радости. Южноуральцев, как и всех россиян, в июне ждет короткая рабочая неделя и трехдневные выходные. Они продлятся с 12 по 14 число. При этом четверг, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, так как непосредственно предшествует празднику – Дню России. Всего в этом месяце будет 21 рабочий день, 9 выходных и праздничных дней. В июле, августе, сентябре и октябре дополнительных выходных нет. Далее расскажу о погоде. В Челябинске завтра синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это элитно-сосновый бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома. Реклама.

0: 2.0.
1: Молодежное ток-шоу «Наше все». Это откровенные беседы о важном, искренние истории о победах и честные разговоры о сложностях. Ведущие программы Маргарита Хижняк и Дарья Шишликова в своей студии знакомятся с талантливыми подростками Южного Урала, делятся мнениями и раскрывают секреты успеха. И, конечно же, утверждают, быть собой модно. Каждое воскресенье в 12.00 на телеканале ОТВ. Программа для детей старше 12 лет.
2: Реклама на радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Летняя забота о вашем сне. Весь июнь только в Диане. Скидка 22% на химчистку подушек, одеял, постельного белья, а также тюля и штор. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Ко дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
3: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка».
4: Всем привет, меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зоя Сак.
2: Весь день, 1 июня, на Радио 100 дети рассказывают о своих любимых книгах.
5: Это книга про мальчика Дениску и его друзей. У них все время происходят смешные и иногда странные истории. В школе, дома, во дворе. Больше всего мне запомнился рассказ «Он живой и светится».
2: Радио 100 поздравляет всех с Днем защиты детей.
6: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
7: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ко дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет, меня зовут Алиса. Мне 9 лет. Моя любимая книга – это «Все о Манюне». Она очень смешная и интересная. Мне особенно запомнились главы, где Манюня отдыхала в пионерлагере Калагир. Моя любимая героиня – это Каринка, сестра Нарине. Она немного похожа на меня, потому что она тоже хулиганка. Хотя хулиганит значительно больше, чем я. Она вообще метлой забрызгивает стены краской черной, гоняясь за вредными мальчиками. Меня рассмешила больше всего ситуация, как они пытались сбежать из лагеря. И еще меня рассмешила ситуация, когда Манюня, когда Ба ее оставила без присмотра, залила тесто для пирожков водой, а потому что она сначала тесто в унитаз засунула, а потом еще половником выколупывала, и потом пришлось это все сантехником вытаскивать. Думаю, эту книжку можно начинать читать с 6, хотя купили мне ее в 9. Ну, раньше я просто не подозревала о такой книжке и меньше читала. Поздравляю вас всех с Днем защиты ребенка. Читайте хорошие книги, они учат добру, и некоторые из них, например, Манюня, смешные.
2: Радио 100. 100 FM.

0: World News на Радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Правительство России ввело запрет на экспорт авиационного керосина до 30 ноября. Целью принятого решения стало обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Исключения составят партии, которые попали под таможенную процедуру до вступления постановления в силу, поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо в технологических емкостях, используемое воздушными судами в пути следования. Президент Сербии Александр Вучич не планирует баллотироваться на новый срок, но продолжит активно участвовать в политической жизни страны. Об этом в интервью агентству ТАСС заявил бывший вице-премьер Александр Вулин. Он подчеркнул, что Вучич уважает сербскую конституцию, согласно которой президент может занимать свой пост не более двух сроков. Впервые Вучич был избран на должность главы государства в 2017 году. В 2022 его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 году. Вулин выразил уверенность, что Вучич останется значимой фигурой в сербской политике и продолжит свою деятельность, хоть и не на президентском посту. Федерация футбола Саудовской Аравии начала бесплатную раздачу билетов на матчи чемпионата мира 2026 года для своих болельщиков. Об этом сообщается на странице посольства страны в США. По информации издания The Sun, решение принято в связи с опасениями FIFA по поводу возможной низкой посещаемости матчей чемпионата мира. Бесплатный билет получит каждый болельщик сборной Саудовской Аравии, приехавший поддержать команду на турнире. В настоящее время билеты на матчи сборной все еще предлагаются по цене до 3000 долларов. За штуку. Тысячи мест на аренах остаются пустыми. Далее расскажу о погоде. В Челябинске во вторник синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Ура! Ко дню защиты детей с 1 по 10 июня химчистка детских вещей со скидкой аж 35%. Подробности на сайте diana74.ru.
2: Новые грани города – это вид на Сосновый Бор в историческом центре. Новые грани свободы – это своя пешеходная улица. Квартиры в жилом комплексе «Грани». Лучший момент купить перед сдачей дома.
3: Реклама. Застройщик ООО «СЗМ ФКИХИ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Возможны отличия характеристик объекта от представленных в рекламе. Подробности по телефону 210-55-00.
4: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет! Меня зовут Павел Оликер. Я из города Челябинск. Моя любимая книга – это комикс про Человека-паука. Человек-паук – это положительный герой. И он дерется со злом. Очень хочу быть на него похож. Потому что Человек-паук – он мой любимый герой, и он делает только добро. Ну, он иногда, конечно, ошибается, но это только редкость. Этот комикс учит добру и делать хорошие поступки. Вот там как раз есть одна глава о хороших поступках. Называется «Пляжная захватка». Ну, там Гидромен и Флинт Марко, песочный человек, они дрались... И там как раз был волонтерский день. Там этот день был посвящен уборке пляжа от мусора. И вот эта глава, она точно учит, поскольку там как раз даже говорится о волонтерском дне уборки пляжа. Читайте хорошие книжки и комиксы о супергероях. Поздравляю всех с Днем защиты детей!
2: Радио 100. Наслаждение для искушенных.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: В студии Евгения Орлова. Здравствуйте. Более 2000 пожаров из-за тополиного пуха произошло в Челябинской области за последние 5 лет. Такие данные озвучили в Министерстве чрезвычайных ситуаций региона. Рекордным стал 2021 год, когда из-за пуха зарегистрировали 1301 возгорание. В ведомстве напоминают, что за поджог пуха предусмотрены штрафы от 5000 рублей, а при серьезном ущербе – уголовная ответственность. Южный Урал потратил 118 миллионов рублей на вакцину от клещей. Регион вошел в десятку лидеров страны по расходам на закупку препаратов. Абсолютным лидером стала Свердловская область, объявившая 207 тендеров почти на 391 миллион рублей. Всего российские регионы закупили вакцин от клещевого энцефалита на 2 миллиарда 900 миллионов рублей. С 12 по 14 июня музей-заповедник Аркаим примет традиционный этнофестиваль. Его приурочили ко Дню России и Году Единства Народов. Гостей ждут театральные постановки, перформансы, концерты, мастер-классы, лекции, конкурсы, народные игры и ярмарка мастеров. Также в этом году организаторы приготовили гастрономический сюрприз под лозунгом «Хрен редьки не слаще». Хедлайнером фестиваля в этом году станет архиерейский мужской хор «Аксиас», который прославился после участия в финале телешоу «Ну-ка, все вместе». Далее расскажу о погоде. В Челябинске во вторник синоптики обещают небольшой дождь, ветер юго-западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Евгения Орлова, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет, меня зовут Марк, мне 14. Моя любимая книга – это «Капитанская дочка». Главным персонажем является Маша. Машу можно охарактеризовать как очень скромную и тихую девушку, но в сюжете оказывается, что она является очень сильной личностью, которая может защитить и себя, и своего возлюбленного. По сей день такие люди есть. Очень тихие со стороны, но в душе очень смелые и добрые. Петр Гринев мне скорее напоминает отца. Такой же честный, упорный и умеет расставлять перед собой приоритеты. На Пугачева хотелось бы быть похожим. Как личность он умеет общаться с людьми, умеет держать огромное количество людей под своим контролем, умеет их направлять и мотивировать. Мне еще нравится его целевая устремленность, ведь он все-таки смог захватить множество крепостей. Пугачев является таким же честным, как Петр Гринев. Когда Гринев попросил его о помощи, чтобы освободить Машу из заключения Швабрина, Пугачев честно, как и обещал, помог ему освободить бедную девушку из заключения, и при этом он не предал Петра и не казнил, хотя мог. Я бы порекомендовал прочитать эту книгу таким же подросткам, как и я, где-то 14-15 лет. Произведение кажется уже не таким сложным. По-моему, до этого читал, и мне показалось оно каким-то не сильно интересным, но вот перечитав его в 14, детали начали вставать на места, и я начал правильно воспринимать это произведение. Всех поздравляю с Днем защиты детей. Читайте хорошие книги, потому что это помогает мыслить глубже.
2: Радио 100.

0: «Мой бестселлер» на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: «Мировой бестселлер».

0: Ко Дню защиты детей Радио 100 представляет книги, которые читают дети.
1: Всем привет! Меня зовут Александра, мне 13 лет. Моя любимая книжка «Девушка онлайн», ее написала Зои Сак. Она мне очень нравится, потому что там описывается подростковая жизнь, все смешные моменты, грустные моменты, и радость, и грусть, и все это описывается вокруг одной девочки. Герой этой книжки напоминает и меня, и моих друзей, потому что мы попадаем в нелепые ситуации, иногда смешные, но иногда нам это разбивает сердце. В одной главе она встретилась в Нью-Йорке, она поехала туда со своей семьей. Если бы я там оказалась, то я бы очень хотела побывать в Нью-Йорке и в Бруклине, на Бруклинском мосту. И она встретилась с очень красивым мальчиком, который был на 3 года почти что ее старше, вот. Но с ним она почувствовала себя собой, вот, а не как с тем, с которым она стеснялась постоянно. Эту героиню Пенелопу мне еще напоминает моя подруга, потому что она тоже очень стесняется всегда рядом с парнями и всегда не знает, что говорить рядом с ними. Если бы я встретила главную героиню, то я бы ей сказала, что нужно всегда верить в себя и никого не бояться. Всех поздравляю с Днем защиты детей. Читайте всегда хорошие книги. Это очень развивает словарный запас и погружает в иной мир.
2: Радио 100.

0: touch and go to number one.
1: Радио 100. 100 FM. 100 FM. 100 FM. 100 FM.

0: Цифровой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: Твой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.

0: That's why she keeps her mascara on.
1: Кавервилл на радио 100.

Va-t'en, ouais. Va-t'en, c'est mieux comme ça.

même si ton

Радио 100. Вдали от суеты.

0: Мировой бестселлер на Радио 100.
1: Спонсор рубрики ПАО «Челябинвестбанк».
2: Каждый день мы пользуемся множеством услуг. ЖКХ, интернет, школа, детский сад. За все надо платить. Как же с этим справиться? На помощь приходит система «Город». Оплачивайте все услуги разом в одном месте и любым удобным способом. Система «Город» делает жизнь проще. Реклама ПАО «Челябинвестбанк».
0: Мировой бестселлер.